боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам нор, ага. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплован припорочам. Че жели си кто от вас, но